пажить у себе животворно унося, уловляя змеев гнездом, натекая многими сетьми, низлагая Бог слово, запинаясь же уязвившего всемирный род.

Ревностью Христовую поострився, ярый самодержавного на крутость приложить отчался еси, и к крещениям царевым не преклонен отнюдь был еси, яко Христовых заповедей делатель, и показался еси, яко крепок храбрник, за паству твою.

нам свобода дана, но мы рабство свободно избрали. Хоть в крещении святом отреклись от тебя, сатана, сочетались Христу, но потом его тут же предали, порешив, что свобода

странно звучал. Но мы твердо решили писать грехов своих повесть. И скрижали души, кто как мог и чем мог осквернял. Дали власть над собой своей худшей плотской половине, а душа рвется в

Там только мерзость и мусор и пыль. Коль хозяина нет, там убийца и вор поселился. И стал рушиться дом, раз внутри завелась эта гниль. В этот дом не зайдешь, столько в нем и поскольку.

удушливой похоти смрад наполняет жилье. И пирует душа на обломках небесного рая, позабыв на земле неземное призвание свое. Был бы рай на земле, если б мы его в душах имели. Но от наших грехов плачет небо и стонет земля. Разве совесть сгорела дотла и сердца омертвели? Разве Бог наш Создатель чужой нам обез?

Там под грудой золы тлеют искры святого огня. Храм души созидая, вы к храму найдите дорогу и несите свой крест

злобу победи. Есть закон извечный послушания Богу, церкви, матери с отцом. Старины глубокой вот предание, чтобы жизнь прожить без наказания. Нужно быть овцой, ведь сказано в Евангелии от Матфея, что козлы Царство Божие не наследуют. Есть

Нужно быть овцой, а не козлом. Главное условие воспитания. Нужно быть овцой, а не козлом.

Во веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нине и присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наши.

Помилуй мя, Боже, яко попрямя человек, весь день борясь тужими. Попраша мя вразимый весь день, яко мнози борющие имя с высоты. В день не боюся, аз же уповаю на тя. О Боже, похвалю словеса моя, на Бога уповах не убоюся, что сотворит мне плоть. Весь день словес моих гнушахуся, на мя вся помышление их на зло. Вселятся искрыю, ти и пяту мою сохранят, як уже потерпеша душу мою. Не очисом же отринеши я, гневом люди не зведеши. Боже, живот мой возвести к тебе, положилась и слезы моя пред тобою, яко и во обетовании твоим. Да возвратятся врази мою спять, вон же аще день призову тя. Се познах, яко Бог мой, еси ты. О Боже, похвалю глагол, а Господи, похвалю слово. На Бога уповах, не убоюся, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитву, я же воздам хвалы Твоей я. Яко избавилась и душу мою от смерти, очи мои от слез, и нози мои от поползновения. Благого жду пред Господи во свете живых. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на Тя упова душа моя, и на сень крилу Твоею надеюся, донде же прейдет беззаконие. Воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне, посла с небесей спаси мя, дадев поношение попирающие мя. Посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою от среды скимнов, поспах смущен. Сынови человечести, зубы их оружие и стрелы, язык их меч остр. Вознесися на небеса Божие и по всей земле слава Твоя. Сетью готоваша ногам моим, и слякоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму и в подошовню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, восстань, псалтирю и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах, яко возвеличися до небес милость Твоя и даже до облак истина Твоя. Вознесися на небеса Божии по всей земле слава Твоя. Аще воистину убо правду глаголите, правое судите, сынове человечести, ибо в сердце беззаконие делаете на земле, неправду руки ваши сплетают. Очуждишася грешницы от лжец, заблудиша от чрева глаголаша лжу. Ярость их по подобию змеину, яко аспида глуха и затыкающего уши свои. Иже не услышит гласа обывающих, обываем, обывается от премудра. Бог сокрушит зубы их во устях их, членовные львов сокрушил есть Господь. Уничижаться, яко вода мимо текущая, напряжет лук свой, донде жизни могут. Яко воск растаяв отымутся, паде огнь на них и не видишь солнца. Прежде еже разумейте терния ваша горамна, яко живы, яко в гневе пожрет я. Возвеселится праведник, егда увидит отмщение, руцы свои умыет в крови грешника, и речет человек, аще убо есть плод праведнику, убо есть Бог, судя им на земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Изми мя от враг моих, Боже, и от восстающих на мя избави мя. Избави мя от делающих беззаконие, и от муж крови спаси мя. Яко се уловиша душу мою, наподошен мя крепцей. Ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи. Без беззакония текох и исправих, восстань в сретение мое и вижди. И Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, вонми посетите вся языки, да не ущедришь и вся делающие беззаконие, возвратятся на вечер и взалчат яко пес и обыдут град. Сети отвещают усты своими, и меч во устнах их, яко кто слыша. И Ты, Господи, посмеешься им, уничижишь вся языки, державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, Боже, заступник мой си. Бог мой, милость Его предварит мя, Бог мой явит мне на вразех моих. Не убей их, да никогда забудут закон Твой, расточи я силою Твоею и низведи я защитничем мой, Господи. Грех уст их, слово у стен их, стоять и да будут в гордыне своей, и от клятвы и лжи возвестятся в кончине. Во гневе кончины и не будут, и увидят, яко Бог владычествует Иаковом и концы земли. Возвратятся на вечер, и взалчат, яко пес, и обыдут град. Ти разыдутся ясти, аще лежей не насытятся, и поропщут. Аз же воспою силу Твою, и возрадуюся за утро о милости Твоей. Яко был и си заступник мой, и прибежище мое в день скорби моей я. Помощник мой и си Тебе пою, яко Бог заступник мой и си, Боже мой, милость моя. Боже, отринулный и си, низложил и си нас, разгневался и си, и ущедрил и си нас, стряс и си землю и смутил и сию, исцели сокрушение и я, яко подвижися. Показал и си людям Твоим жестокое, напоил и си нас вином умиления, дал и си боящимся Тебе знамение, еже убежать от лица лука. Яко да избавятся возлюбленные Твои, спаси десницу Твоею и услыши мя. Бог возглагола во святим Своим, возрадуюся и разделюся к Ему, и ее доль жилищ размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манасий, и Ефрем крепость главы моей я, Иуда царь мой. Муав кану бупования моего, на Идумею простру сапог мой, мне и на племеннице покоришася. Кто введет мя в ограды граждения, или кто наставит мя до Идумеи? Не Ты ли, Боже, отринувай нас, и не изыдиши, Боже, в силах наших? Дай нам помощь от скорби и сует на спасение человеческое. О Боже, сотворим силу и Той уничижит стужающие нам. Услыши, Боже, моление мое, вонми молитве моей, от конец земли к Тебе возвах, в них дауны сердце мое. На камень вознесл мя Иси, наставил мя Иси, яко был Иси, упование мое, столб крепости от лица вражия. Вселюся в селении Твоим вовеки, покрыюся в крови крыл Твоих. Яко Ты, Боже, услышал Иси молитвы моя, дал Иси достояние боящимся имени Твоего. Дни на дни царевы приложиши, лето и годы, дни рода и рода. Прибудет век пред Богом, милость и истину Его кто взыщет. Так воспою имени Твоему вовеки, воздать ими молитвы мои.

Веки веков аминь. Не Богу ли повинится душа моя от такого спасения мое? Ибо Той Бог мой и Спас мой, заступник мой, не подвижуся наипаче. Доколе належите на человека, убивайте все вы, яко стене преклонения и оплота возреновену. Обаче цену мою совещаша отринути, текоша в жажде, усты своими благословляху и сердцем своим кляняху. Обаче Богови повинися душе моя, яко от того терпение мое. Ибо Той Бог мой и Спас мой, заступник мой, не преселюся. О Боже, спасение мое и слава моя, Бог, помощь моя и упование мое на Бога. Уповайте на Него весь сон людей, излияйте пред Ним сердца ваши. Яко Бог помощник наш, обаче суетни сынови человечести, лживи сынови человечести, в мире лих еже неправдывати, ти от суеты вкупе, не уповайте на неправду и на восхищение не желайте, богатство аще течет, не прилагайте сердца. Единую глагола Бог, двое сия слышат, за не держава Божия, и Твоя, Господи, милость, яко Ты воздайся кому жду по делам Его. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжида Тебе душа моя, коль множицу Тебе плоть моя, в земле пустие, непроходнее, безводнее. Так во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою. Яко лучше милость Твоя паче животу, сне мои похвалите Тя. Так благословлю Тя в животе моем, о имени Твоим воздержу руцы мои. Яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устнама радости восхвалят Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренней поучахся в Тя. Яко был иси помощник мой, в крови крылу Твоею возрадуюся. Прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Ти же в сую искаша душу мою, внидут в преисподняя земли. Предадятся в руки оружия, части лисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится всяк клянися им. Яко заградишися уста глаголющих неправедная. Услыши, Боже, глаз мой, негда молитимися к Тебе от страха вражия, изми душу мою. Покрый мя от сонно лукавнующих, от множества делающих неправду. Иже изостриша, яко меч языки своя, напрягоша лук свой вещь горьку, состреляйте в тайных непорочно, внезапно состреляют его и не убоятся. Утвердиша себе слово лукавое, поведаша скрыть и сеть реша, кто узрит их, испыташа беззаконие, исчезоша испытающие испытания. Приступит человек и сердце глубоко, и вознесется Бог, стрелы младенец быша язвы их, и изнемогоша на ней языцы их, смутишася все видящие их, и убояся всяк человек, и возвестиша дела Божие и творение Его разумеша, возвеселится праведника Господи и уповают на Него, и похвалятся все правие сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый, внуши молитву и вонми гласу моления моего, сотвори со мною знамение во благо, настави меня на путь Твой, еже ходите во истине Твоей. Возвесели сердце мое, вы же боятеся имени Твоего святаго, занеживели еси и творяй чудеса. Ты еси Бог един, и несть подобен Тебе в обозех, Господи, сильный в милости и благий в крепости. Во еже помогать и утешать, и спасать и все уповающие на имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

силою Вышнего укрепленная, возлюбила еси преподобная, научение книжное, и тому прилежала еси. Мудрой же книжную постигше, паче прочих божеств,

жениху небесному Христу поработайши, поющи ему «Аллилуйя». Слышала еси, преподобная, я же апостол рече, глаголю безбрачным и вдовицам, добро им есть, аще пребудут, яко же и аз, аще ли жени да посягают, не оженивайся бо печеца, как угодите Господеви.

Бога тотчас боящийся, не устрашилась и сии просинье, тяготы жития иноческого, кровь же остальши очей, в обитель притекла иси, и облещите во ангельский образ, умильне игуменью молила иси, да не обязавшийся куплями житийскими, вынупить исподокшийся Христове, аллилуйя. Врача небес,

Неослабно пожелай си, преподобная в обители, суесловие побегала и си, и песнями псаломскими назидающейся, молилась и си, и в добром изволении у

В колеце мали подвязающейся книги божественная приписывала Иси, и так оград теприсный полезным учением напояла Иси, слышащий от себя.

Всякое мужда человек изволение дарует, да изберет кижда путь жития, и якоже кто поживет, по житию кое гожды скончав.

спасения ради и утешения Ефесскую икону Владычицы нашей Богородицы, и спросила еси и царя града преподобная во град Полоцк, обитель ино устроивши, тою иконою сию украсила еси, сестружа и две чери братния, Кириану и Ольгу, и на чиство обеты Христови обручила еси, и во обителях твоих во спасение управила еси многие, поющие Аллилуйя. Стеною крепкою от искушений явися смирение Твое, вся боти повеленное совершивши, яко рабу неключиму вменила еси себе преподобная, кротостью и тихостью нрава паче, златые бисера украсила еси душу Твою,

Благодати причастницы, усердно молим Тя, Ефросиня сихвальная, пролей теплую Твою молитву ко Всевышнему за сродный Ти дом царя российского и за всю землю нашу православную, да мудростью царскою и чистотою жития народного, яко черь избранная будет во языцах земля.

Юный в чистоте соблюдет, девствующий укрепит в подвизе, во братце сущие в любви и мире усовершит, уврачует недужное, просветит омраченное, умершие простит, и вся в чертоге своя управит, и где же выну ангели поют песню.

И добрая, услышаны молящиеся Тебе и призывающие имя Твое, имаши бо дерзновение у Господа, и спроси на приспение в жизни добродетельней, огради сердца наши верою, надеждой и любовью и

смерти и приведены ко истинному покаянию при исходе и жизни сия, и спроси нам у Господа Бога кончину, мирно, безболезненно, непостыдну, святых тайн причастну, и приведены через мытарство воздушные, да не похитят нас истязатели и грозни по грехам нашим, но да Твоим заступлением и помощью возможен безбедно пройти истязание воздушное, и милость получите, и пристати неосужденно страшному престолу, и на страшнем судище сподобитеся одесную стати праведного судьи, и наследовать и праведных часть. Ей, Госпоже, всечестная Мати, преподобная Ефросиния, помози нам молитвами Твоими, огради нас и заступи от всяких козней вражи, да сподобимся прийти время жизни сия непреткновенно и спасение получите молитвами Твоими у Христа Господа, иго же и сподобимся пити и славословите с обезначальным Отцем

урожаю вражеских атак. При дверях сердца нету часовых, и вход открыт для добрых и для злых. Я дал себя изранить этим псам, в огонь страстей себя я бросил сам.

На камнях лютый шторм меня застиг. О, Господи, грехи мои прости. А кормчий, в общем, добрый, малый был. В намерениях был благ и не грешил. Но вот до дела только лишь дойдет,

Но вот опять сплошная муть и грязь. Со дна души от шторма поднялась. И прежде падал я и был в бедах. Тут в мачтах дело все и в парусах.

На море первый шквал и быть в беде. Ударит он и мачты на воде. Мы курс держали в море не на глаз. И карта есть, и совести компас.

а ум мой кормчий влево все берет. И курс-то вроде прежний, да не тот. Вдруг камни режут днище, как картон, и волны хлещут бешеным кнутом. Я кормчиво в который раз кляну, еще чуть-чуть, и мы пойдем ко дну.

зубатых рифов яростен оскал. А ветер воет ребра мне круша, и стынет в смертном трепете душа. Пришел на помощь Бог, не человек. В житейском море плыл его ковчег. Его не сломят штормы никогда, не одолеют адовы врата.

кипит потоп греховный, мир топя. Я на борту Христова корабля. Кипит потоп греховный, мир топя. Я на борту Христова корабля.

призывающему, гряди во след мене, Христу Абе последовасу Андреем и Кифа, родителя оставивши и ладию им реже, яко веры предусмотрено.

как из души изгнать все зло и жить иначе. Душа болит, душа скорбит и горько плачет, опять с паденьями борясь, не исправляясь всякий раз. Но я хочу утешить вас, чтоб мы смирились наипаче. Господь от нас успехи прячет, чтобы гордыня не взвелась и враг не выкрал их у нас. Чтоб мы смирились наипаче, Господь от нас успехи прячет, чтобы гордыня не взвелась и враг не выкрал их у нас.

кто ж пострадал от неправедных судей. Надо и вам докопаться до сути. Божий над нами свершается суд. Ну а те судьи свое понесут. Кто-то скажет, я попал, почем зря. Сколько ходит на свободе зверья. Но сам-то ты по правде каков?

Может быть, кто усомнился в законе, воров на воле, мол, больше вдвойне. Их никогда не увидишь в тюрьме. Много есть лиц в человеческом роде, им бы сидеть, а не на свободе. Но кто что сеял, то будет и жать. Лучше уж честно на нарах лежать. Человеческий не чтит, кто закон, все равно пред Божьим встанет судом. Ну а совесть вечный наш прокурор еще прежде свой прочтет приговор. Ей не скажешь, что не пойман, не вор. Вы, кто свободы, так ждет год от года. Ну кто вам сказал, что у нас тут свобода? Больше порядка, у вас меньше зол. А на свободе сплошной произвол. Вспомним развязку истории давней, как бесноватый все бился о камни. Он так свободу свою выражал. В узах ведь было не тело, душа, и свобода не поможет тому, кто упрятал свою душу в тюрьму.

Рыцари все на земле и темницы строят, чтоб люди могли там смириться, с пользой пройти этот горький.

как ни раскрась, а тюрьмы он не слаще. Нет в нем покоя, нет счастья навек. Горнему счастью стремись, человек. Но те, кому тюрьма дом родной, их и в будущем возьмут под конвой. Они крали, чтобы жить было

иную свободу обрящут внешней свободы, лишившись пока, смогут свободу обресть от греха те, кто попал уже к демонам в лапы. Станет тюрьма переломным этапом, рай вновь обрящут стяжавшие ад, там, где сокровища духа лежат, чтобы день рождения был у души. С покаянием к Творцу поспеши, растопи слезами слой мерзлоты, и сойдут с нее все грязи и льды.

смилу веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имане Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмилу веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам дълги наша, якоже и ми оставляем должником наши.

Яко попрямя человек весь день боря с тужими, попрашамя вразимый весь день, яко мнози борющие имя с высоты. В день не убоюся, аз же уповаю на тя. О Бозе похвалю словеса моя, на Бога уповах не убоюся, что сотворит мне плоть. Весь день словес моих гнушахуся, намя вся помышления их на зло. Вселятся и скрыют, те и пяту мою сохранят, як уже потерпеша душу мою. Не часом же отринеши я, гневом люди не зведеши. Боже, живот мой возвести к Тебе, положилась и слезы моя пред Тобою, яко и во обетовании Твоим. Да возвратятся вразимые спять, вон же аще день призову Тя. Все познах, яко Бог мой, еси Ты. О Бозе похвалю глагол, а Господи похвалю слово. На Бога уповах не убоюся, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитву, я же воздам хвалы Твоей я. Яко избавил еси душу мою от смерти, очи мои от слез и нози мои от поползновения. Благого жду пред Господи во свете живых. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на Тя упова душа моя, и на сень крилу Твоею надеюся, донде же прейдет беззаконие. Воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне, посла с небесей спаси мя, дадев поношение попирающие мя. Посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою от среды скимнов, поспах смущен. Сынови человечести, зубы их оружие и стрелы, и язык их меч остр. Вознесися на небеса Божие, и по всей земле слава Твоя. Сетью готоваша ногам моим, и слякоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму и в подошовню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, восстань, псалтирю и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах, яко возвеличися до небес милость Твоя и даже до облак истина Твоя. Вознесися на небеса Божии по всей земле слава Твоя. Аще воистину убо правду глаголите, правое судите, сынове человечести, ибо в сердце беззаконие делаете на земле, неправду руки ваши сплетают. Очуждишася грешницы от лжец, заблудиша от чрева глаголаша лжу. Ярость их по подобию змеину, яко аспида глуха и затыкающего уши свои. И же не услышит гласа обывающих, обываем обывается от премудра. Бог сокрушит зубы их во устях их, членовные львов сокрушил есть Господь. Уничижаться, яко вода мимо текущая, напряжет лук свой, донде жизни могут. Яко воск растаяв отымутся, паде огнь на них и не видишь солнца. Прежде еже разумейте терния ваша горамна, яко живы, яко в гневе пожрет я. Возвеселится праведник, егда увидит отмщение, руцы свои умыет в крови грешника. И речет человек, аще убо есть плод праведнику, убо есть Бог, судя им на земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Изми мя от враг моих, Боже, и от восстающих на мя избави мя. Избави мя от делающих беззаконие, и от муж крови спаси мя. Яко се уловиша душу мою, наподошен мя крепцы, ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи. Без беззакония текох и исправих, восстань в сретение мое и виждь. И Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, вонми посетите вся языки, да не ущедришь и вся делающие беззаконие. Возвратятся на вечер и взалчат я купец, и обыдут град. Сети отвещают усты своими, и меч во устнах их, яко кто слышал.

причины и не будут, и увидят, яко Бог владычествует Иаковом и концы земли. Возвратятся на вечер и взалчат, яко пес, и обыдут град. Ти разыдутся ясти, аще лежей не насытятся и поропщут. Аз же воспою силу Твою и возрадуюся за утро о милости Твоей. Яко был си заступник мой и прибежище мое в день скорби моей я. Помощник мой си Тебе пою, яко Бог заступник мой си, Боже мой, милость моя. Боже, отринувный си, не сложил си нас, разгневался си и ущедрил си нас. Стряслыся землю и смутил сию, исцели сокрушение ея, яко подвижися. Показалыся людям Твоим жестокая, напоилыся нас вином умиления. Далыся боящимся Тебе знамение, еж убежать от лица лука. Яко да избавятся возлюбленные Твои, спаси десницу Твоей и услыши мя. Бог возглагола во святим Своим, возрадуюся и разделюся к Ему, и юдоль жилищ размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манасий, и Ефрем крепость главы моей я, Иуда царь мой, Моав конуб упования моего. На Идумею простру сапог мой, мне и на племеннице покоришася. Кто введет мя в ограды граждения, или кто наставит мя до Идумеи? Не Ты ли, Боже, отринувай нас, и не изыдеши, Боже, в силах наших? Дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческое. О Боге, сотворим силу и Той уничижить стужающие нам. Услыши, Боже, моление мое, вонми молитве моей, от конец земли к Тебе возвах, внегда уны сердце мое. На камень вознесл мя Иси, наставил мя Иси, яко был Иси упование мое, столб крепости от лица вражия. Вселюся в селении Твоим вовеки, покрыюся в крови крыл Твоих. Яко Ты, Боже, услышал еси молитвы моя, дал еси достояние боящимся имени Твоего. Дни на дни царевы приложиши, лето и года, дни рода и рода. Прибудет век пред Богом, милость и истину Его кто взыщет. Так воспою имени Твоему вовеки, воздать ими молитвы моя день

0: И веков аминь. Не Богу ли повинится душа моя от такого спасения мое? Ибо Той Бог мой и Спас мой, заступник мой, не подвижуся наипаче. Доколе належите на человека, убивайте все вы, яко стене преклонения и оплота возреновену. Обаче цену мою совещаша отринути, текоша в жажде, усты своими благословляху и сердцем своим кляняху. Обаче Богови повинися душе моя, яко от того терпение мое. Ибо Той Бог мой и Спас мой, заступник мой, не преселюся. О Боже, спасение мое и слава моя, Бог, помощь моя и упование мое на Бога. Уповайте на Него весь сон людей, излияйте пред Ним сердца ваши. Яко Бог помощник наш, обаче суетни сынови человечести, лживи сынови человечести, в мире лих еже неправдывати, ти от суеты вкупе, не уповайте на неправду и на восхищение не желайте, богатство аще течет, не прилагайте сердца. Единую глагола Бог, двое сия слышат, за недержава Божия. И Твоя, Господи, милость, яко Ты...
1: Пущи, Господи, ве, аллилуйя! Им однись обитель Твоя от раковицы, многие млады, научению к ним.

Муженику небесному Христу поработайши, поющи ему «Аллилуйя». Слышала еси преподобная, я же апостол рече, глаголю безбрачным и вдовицам, добро им есть, аще пребудут, яко же и аз, аще ли жени да посягают, не оженивайся бо печеться, как угодите Господеви, и

Бога тотчас боящийся, не устрашилась и сифра синие, тяготы жития иноческого, кровь же остальши очей, в обитель притекла иси, и облещить его ангельский образ, умильне игуменью молила иси, да не обязавшийся куплями житийскими, вынупить исподобшийся Христове, аллилуйя. Врача

в клетце мали подвязающейся, книги божественные приписывала Иси, и так о град Киприсный полезным учением напояла Иси.

спасения ради и утешения Ефесскую икону Владычицы нашей Богородицы, и спросила еси и царя града преподобная во град Полоц, обитель ино устроивши, тою иконою сию украсила еси, сестружа и две чери братния, Кириану и Ольгу, и на чиство обеты Христови обручила еси, и во обителях твоих во спасение управила еси многие, поющие Аллилуйя. Стеною крепкою от искушений явися смирение Твое, вся боти повеленное совершивши, яко рабу неключиму вменила еси себе преподобная, кротостью и тихостью нрава паче, златой бисера украсила еси душу Твою,

Благодати причастницы, усердно молим Тя, Ефросиня сихвальная, пролить теплую Твою молитву ко Всевышнему за сродный Ти дом царя российского и за всю землю нашу православную, да мудростью царскою и чистотою жития народного, яко черь избранная будет во языцах земля наша, и чады ее, да внидут в горние селения, поющий Бога

Сущие в любви и мире усоверши, уврачует недужное, просветит омраченное, умершие прости, и вся в чертоге своя управит, и деже выну ангели поют песнь хвалебную.

Ангельски поживши преподобная, постническим житием угодила еси Христу, и небесной радости причаститесь, сподобилась еси по скончанию.

Имаше бо дерзновение у Господа, и спроси на приспение, в жизни добродетельней, огради сердца наши верою, надеждой и любовью, и страхом Божиим. Подай нам помощь в трудех и скорбях наших, и яко же попечение и милости в житии Твоем, о обители Твоей и иночествующих, так и ныне почися о нас, благо поспешите нам бо всем, я обитель Твою огради миром и защити от враг видимых и невидимых, да преуспевает и процветает в добродетелях, измены от всякие нужды и тесноты, от лютых болезней и от нечаянной смерти, и приведи ныко истинному покаянию при исходе и жизни сия, и спроси нам у Господа Бога кончину, мирну, безболезненную, непостыдну, святых тайн причастну, и приведи ны через мытарство воздушное, да не похитят нас истязатели и грозни по грехам нашим, но да Твоим заступлением и помощью возможен безбедно пройти истязание воздушное, и милость получите, и пристати неосужденно страшному престолу, и на страшнем судище сподобитеся одесную стати праведного судьи, и наследовать и праведных часть. Ей, Госпоже, всечестная Мати, преподобная Ефросиния, помози нам молитвами,

призывающему, гряди во след мене, Христу Абе последовасу Андреем и Кифа, родителя оставивши и ладию им реже, яко веры предусмотрители.